Литва так стремилась. Вот мы, отец Мисаил, да Аспога грешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

0: пусти не подтягиваешь, дай не потягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

ще прочим. Нет, как убирайся, права не вай. Допросы, я разумею, отец Варлам, про себя.

Столице мне указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: Месяц, слыхали ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыня, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне?
0: Этот еретик, разбойник, о, грыжка ты!
1: Вон, а что ты, Господь, с тобой?

0: Читай, вслух читай.
1: Сюда в монастыря недостойный чернец Григорий Сладот Непрямих. Наученный облом вздумал смущать святую братью с яркими садами.

Всех убийца тайны, я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царя.

0: Иване, тебе, князь Василий Иванович Шуйский, челом бьет.
1: Шуйский, сове, постой, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на ход, пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кракова.

Божий свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.